Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Мы вернулись. Радио Z. Работаем за правое дело.

0: сказать.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш сот.

0: на той высотке поебал наш взвод.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
3: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: Радио З.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

передал он в эфир. Все, прощайте, братишки, уходите.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день мне по...

0: поедем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио Z.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: гравитации.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Гбежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам Пескова, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. В 32 регионах России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем могут принять участие более 3 миллионов избирателей. Тестирование проходит 9-10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в ДЭК и получил подтверждение. Об этом рассказала на заседании ЦИК России глава комиссии Элла Памфилова. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также более 2000 совмещенных с ними компаний. Онлайн-голосование применят на всех уровнях выборов в регионах. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. При этом регионы могут установить более низкий порог. Для пенсионеров старше 70 лет возможна компенсация 50% расходов на капремонт, а для граждан старше 80 лет – 100%. С июля 2024 года пенсионеры и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, освобождены от банковской комиссии при оплате ЖКУ. Подростки особенно уязвимы перед мошенниками, рассказали в Банке России. Причина в небольшом опыте использования банковских продуктов. Молодые клиенты могут просто не знать базовых правил безопасности. Одна из распространенных угроз – вовлечение подростков в дроперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Для дополнительной защиты банки не могут открывать счета подросткам без согласия родителей или законных представителей. А условия договора могут предусматривать уведомления родителей о выдаче карты, подключении онлайн-банка и операциях по счету. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, подсчитали аналитики. При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

видит стекла. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.

0: горят, как символы великих убеждений.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Гбежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам Пескова, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. В 32 регионах России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем могут принять участие более 3 миллионов избирателей. Тестирование проходит 9-10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в ДЭК и получил подтверждение. Об этом рассказала на заседании ЦИК России глава комиссии Элла Памфилова. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также более 2000 совмещенных с ними компаний. Онлайн-голосование применят на всех уровнях выборов в регионах. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. При этом регионы могут установить более низкий порог. Для пенсионеров старше 70 лет возможна компенсация 50% расходов на капремонт, а для граждан старше 80 лет – 100%. С июля 2024 года пенсионеры и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, освобождены от банковской комиссии при оплате ЖКУ. Подростки особенно уязвимы перед мошенниками, рассказали в Банке России. Причина в небольшом опыте использования банковских продуктов. Молодые клиенты могут просто не знать базовых правил безопасности. Одна из распространенных угроз – вовлечение подростков в дроперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Для дополнительной защиты банки не могут открывать счета подросткам без согласия родителей или законных представителей. А условия договора могут предусматривать уведомления родителей о выдаче карты, подключении онлайн-банка и операциях по счету. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, подсчитали аналитики. При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Мариуполь и Керчь.
1: Радио З.
2: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж

0: катятся, летят, выгоды растут подряд. «Лада Авто Белогорье» – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров.

делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может,

душа гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z.

помочь всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Василиса. Я учусь в первом классе. Я знаю, что твоя служба тяжела и опасна, но очень важна для нас всех. Желаю тебе смелости и здоровья. Спасибо тебе за спокойный сон нашего любимого города.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: красота в пятки уходит.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Гбежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам Пескова, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. В 32 регионах России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем могут принять участие более 3 миллионов избирателей. Тестирование проходит 9-10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в ДЭК и получил подтверждение. Об этом рассказала на заседании ЦИК России глава комиссии Элла Памфилова. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также более 2000 совмещенных с ними компаний. Онлайн-голосование применят на всех уровнях выборов в регионах. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. При этом регионы могут установить более низкий порог. Для пенсионеров старше 70 лет возможна компенсация 50% расходов на капремонт, а для граждан старше 80 лет – 100%. С июля 2024 года пенсионеры и другие граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, освобождены от банковской комиссии при оплате ЖКУ. Подростки особенно уязвимы перед мошенниками, рассказали в Банке России. Причина в небольшом опыте использования банковских продуктов. Молодые клиенты могут просто не знать базовых правил безопасности. Одна из распространенных угроз – вовлечение подростков в дроперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Для дополнительной защиты банки не могут открывать счета подросткам без согласия родителей или законных представителей. А условия договора могут предусматривать уведомления родителей о выдаче карты, подключении онлайн-банка и операциях по счету. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве, подсчитали аналитики. При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню, ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: Радио З.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

я. Необъятно повсюду красиво. Дом у тополя, в саду береза моя. Ты есть у меня, а другим даже ночью не снится. Как щебечет на ветке синица, дом окутает окна просторы двора.

дух царя. Ты есть у меня. Я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Рома. Я учусь в первом классе, но только сейчас я не хожу в школу. Я очень скучаю по своим одноклассникам и учителю. Хочу вернуться за парту в школу. Я живу в Белгороде и часто слышу, как стреляют по нашему городу. Это страшно. Но я верю, что ты меня защитишь. Ты сильный, храбрый и никогда не дашь в обиду детей. Возвращайся домой с победой. Мы все тебя очень-очень ждем.

поехали с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в одних

вызывал. Ой, ты, мать, Украина, как же так? Долго будем мы ту рану зализывать?

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области дали старт первому туру заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Право принимать главное педагогическое событие страны регион получил благодаря победе учителя китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрия Баланчукова. В прошлом году он принес белгородчине звание абсолютного победителя. Конкурс объединил финалистов со всей страны. Это возможность для профессионального роста, обмена опытом и новых открытий, успехов, вдохновения и новых профессиональных побед пожелал Александр Шуваев конкурсантам. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с коллективом кондитерской фабрики «Белогорье». Здесь выпускают 140 видов мучных кондитерских изделий. Мощности позволяют производить более 41 тысячи тонн в год, а доля на российском рынке составляет около 1,5%. На встрече обсудили внедрение мер соцподдержки для жителей приграничья и льготных категорий, проблемы с логистикой из-за атак на транспорт. По готовности к осенне-зимнему сезону Александр Шуваев сообщил, что в Белгороде подготовлено 1679 многоквартирных домов и 158 социальных объектов. Все котельные готовы. Руководитель региона заверил, что критически важная инфраструктура обеспечена резервными источниками электроснабжения. Также состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с персоналом Белгородской областной клинической больницы святителей Асафа, где врачи напомнили о необходимости капитального ремонта лечебных корпусов. Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал, что обратились в федеральный центр с инициативой о включении объекта в госпрограмму. Если поддержка будет одобрена, подстроят все региональные возможности под федеральные условия. Что касается оборудования, по согласованию с президентом России области выделяют 100 миллионов рублей на приобретение рентгеновского аппарата, 7 аппаратов ИВЛ, 7 наркозно-дыхательных аппаратов и ультразвуковой системы интраоперационной диагностики для кардиохирургии. Вопросы по ремонту и оснащению не останутся без внимания, пообещал Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора области сообщил о визите в регион командира спецназа «Ахмат», героя России Абти Алаудинова. Шуваев отметил, что ранее неоднократно встречался с Алаудиновым на фронте и воевал бок о бок с ним. Детали встречи не раскрываются. Хочу поблагодарить наших дорогих боевых товарищей за всю ту поддержку, которую они оказывают в защите региона, а также за помощь нашим жителям, особенно в приграничье, сказал Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Правовой ликбез.
1: Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий участникам СВО. На кого они распространяются и кто выдает удостоверение? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: Постановлением правительства Российской Федерации от 28 августа 2026 года номер 1096 утверждены правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции. Указанные правила вступают в силу 12 сентября 2026 года. Правила распространяются на граждан, выполнявших задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Право на получение удостоверения имеют лица, имеющие особые заслуги при выполнении указанных задач и отработавшие на соответствующих территориях в общей сложности не менее 6 месяцев. Исключение составляют случаи досрочного откомандирования по уважительным причинам. Выдачу удостоверения осуществляют федеральные органы исполнительной власти, направлявшие граждан для участия в СВО непосредственно либо через свои территориальные органы и подведомственные организации. Аналогичными полномочиями наделены органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды и их территориальные органы в случае направления ими своих сотрудников для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.
0: Правовой ликбез.

0: Русские и с нами.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области дали старт первому туру заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Право принимать главное педагогическое событие страны регион получил благодаря победе учителя китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрия Баланчукова. В прошлом году он принес белгородчине звание абсолютного победителя. Конкурс объединил финалистов со всей страны. Это возможность для профессионального роста, обмена опытом и новых открытий. Успехов, вдохновения и новых профессиональных побед пожелал Александр Шуваев конкурсантам. Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с коллективом кондитерской фабрики «Белогорье». Здесь выпускают 140 видов мучных кондитерских изделий. Мощности позволяют производить более 41 тысячи тонн в год, а доля на российском рынке составляет около 1,5%. На встрече обсудили внедрение мер соцподдержки для жителей приграничья и льготных категорий, проблемы с логистикой из-за атак на транспорт. По готовности к осенне-зимнему сезону Александр Шуваев сообщил, что в Белгороде подготовлено 1679 многоквартирных домов и 158 социальных объектов. Все котельные готовы. Руководитель региона заверил, что критически важная инфраструктура обеспечена резервными источниками электроснабжения. Также состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с персоналом Белгородской областной клинической больницы святителей Асафа, где врачи напомнили о необходимости капитального ремонта лечебных корпусов. Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал, что обратились в федеральный центр с инициативой о включении объектов в госпрограмму. Если поддержка будет одобрена, подстроят все региональные возможности под федеральные условия. Что касается оборудования, по согласованию с президентом России области выделяют 100 миллионов рублей на приобретение рентгеновского аппарата, 7 аппаратов ИВЛ, 7 наркозно-дыхательных аппаратов и ультразвуковой системы интраоперационной диагностики для кардиохирургии. Вопросы по ремонту и оснащению не останутся без внимания, пообещал Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора области сообщил о визите в регион командира спецназа «Ахмат», героя России Апти Алаудинова. Шуваев отметил, что ранее неоднократно встречался с Алаудиновым на фронте и воевал бок о бок с ним. Детали встречи не раскрываются. «Хочу поблагодарить наших дорогих боевых товарищей за всю ту поддержку, которую они оказывают в защите региона, а также за помощь нашим жителям, особенно в приграничье», — сказал Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. На самом

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такого документа. Слух о мобилизации в России – лживая провокация Киева, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить Россию изнутри, расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию и помешать стране достичь целей в конфликте. По словам Медведева, потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Об этом недавно сказал и Верховный главнокомандующий. Экзаменационные билеты на знание ПДД для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. Их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов. Он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Это будет полезно будущим автомобилистам, нежели нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются, считает автоэксперт. Общественная палата запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции правил дорожного движения, на которой каждый желающий может предложить свои изменения и проголосовать за лучшее решение, добавил Холодов. Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных, ибо у детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Летятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
6: Снизим цену.
5: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00.
6: 56-96-00.
7: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы.

0: пятый он выполнил свой...
1: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности! Отбой ракетной опасности!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 сентября, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. На термометре днем 27 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
6: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такого документа. Слух о мобилизации в России – лживая провокация Киева, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить Россию изнутри, расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию и помешать стране достичь целей в конфликте. По словам Медведева, потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Об этом недавно сказал и Верховный главнокомандующий. Экзаменационные билеты на знание ПДД для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. Их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов. Он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Это будет полезно будущим автомобилистам, нежели нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются, считает автоэксперт. Общественная палата запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции правил дорожного движения, на которой каждый желающий может предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения, добавил Холодов. Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных, ибо у детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Нет, я не плачу.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

5 сентября в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий участникам СВО. На кого они распространяются и кто выдает удостоверение? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: Постановлением правительства Российской Федерации от 28 августа 2026 года номер 1096 утверждены правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции. Указанные правила вступают в силу 12 сентября 2026 года. Правило распространяется на граждан, выполнявших задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Право на получение удостоверения имеют лица, имеющие особые заслуги при выполнении указанных задач и отработавшие на соответствующих территориях в общей сложности не менее 6 месяцев. Исключение составляют случаи досрочного откомандирования по уважительным причинам. Выдачу удостоверения осуществляют федеральные органы исполнительной власти, направлявшие граждан для участия в СВО непосредственно либо через свои территориальные органы и подведомственные организации. Аналогичными полномочиями наделены органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, их территориальные органы в случае направления ими своих сотрудников для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.
0: Правовой ликбез.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Зарубинку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Бойцы также взяли под контроль Гоптовку, блокировали до 180 боевиков ВСУ в районе Ольховатки. Нанесли поражение подразделениям противника внутри котла в районах Малой Волчьи и Бузова. Все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области пресечены, подчеркнули в ведомстве. Это важный шаг для расширения зоны безопасности у границ России. Теперь под нашим контролем находится еще одна трасса на Харьков Е-105. За минувшие сутки ВСУ 189 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 104 беспилотника. В Грайворонском округе погиб мужчина. В Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 13 человек. 10 сентября мужчина погиб. Погиб, еще 2 человека ранены после удара беспилотника по автомобилю в Волоконовском округе. Трагедия случилась в районе поселка Пятницкое, а в Шебекино дрон ударил по парковке административного здания. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Искренние соболезнования близким погибших. В этом году на благоустройство 6 общественных пространств в Белгороде по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделено более 134 миллионов рублей. На 5 объектах работы уже завершены. В сквере на улице Князя Трубецкого вложена новая плитка, смонтировано освещение, установлены перголы, качели и скамьи, выполнено озеленение. В Комсомольском сквере завершен второй этап благоустройства. Здесь появилась детская игровая площадка, созданная с учетом пожеланий жителей. Третий этап благоустройства сквера на улице Дегтярева позади. Здесь появилась полноценная современная детская площадка. В Есенинском сквере обновлены асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, отремонтированы амфитеатр, колонны и карниз, установлены скамьи, качели и теневые навесы. Высажен газон, кустарники и более 1500 многолетников. Также завершено благоустройство бульвара на проспекте Богдана Хмельницкого. Там отремонтирована пешеходная связь и обустроена велодорожка. В работе остается еще один объект – четная сторона пешеходной зоны на проспекте Ватутина. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, общая готовность – 85%. Подрядчик заканчивает установку малых архитектурных форм. Все работы завершат до конца месяца, сообщил глава региона. В Красненском округе стартовала уборка технических культур и севозимых. В рамках уборочной кампании предстоит обработать более 6 тысяч гектаров сои, почти 5 тысяч гектаров подсолнечника, более 3 тысяч гектаров сахарной свеклы и 319 гектаров льна. Сейчас сахарная свекла убрана с площади 306 гектаров. Объем урожая составил 13,3 тысячи тонн, при урожайности 437 центнеров с гектара. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Катаются, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
8: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55, код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Какие только бури не слетали на молодость твою и седину, а ты стоял, как сделанный из стали, и в огненной дуге, и в старину.
1: Курск – один из древнейших русских городов, впервые упомянутый в летописи в 1032 году. Здесь ратники охраняли рубежи от набегов степных кочевников.
2: В начале XVI века курские земли вошли в состав Московского государства. Городу пришлось выдержать несколько осад польских и казацких войск.
1: В первой половине XVII века на Курскую землю обрушилась серия новых нашествий. По Муравскому шляху пришли более 20 тысяч кочевников. Ногайцы разорили дотла Ямскую слободу, сожгли дома и разграбили Введенскую церковь. Курский воевода, собрав около 1500 человек, выступил против татарских отрядов и нанес им тяжелое поражение.
2: Во время Отечественной войны 1812 года куряне тоже не остались в стороне. В народное ополчение вступили 14 тысяч пеших воинов и 300 конников. После того, как Москва была оставлена русскими войсками, Курский край принял беженцев из столицы.
1: Отозвались жители Курской губернии и на события Крымской войны. Здесь было сформировано 17 дружин народного ополчения. Пешком, преодолев более 1000 верст, они прибыли к осажденному Севастополю, где приняли участие в обороне города.
2: Немало курян прошло через бои Кавказской войны. Наибольшая слава выпала на долю фельдмаршала Александра Борятинского. Именно ему удалось сломить сопротивление горцев, пленить имама Шамиля и фактически положить конец многолетней борьбе.
1: С началом Великой Отечественной войны многие куряне ушли на фронт по мобилизации. В райвоенкоматы было подано около 1500 заявлений от добровольцев.
2: В городе стало производиться вооружение. Гранаты – горючая смесь для борьбы с танками. В первые же дни войны создали истребительные батальоны для охраны предприятий, поддержания порядка в городе и борьбы с диверсантами.
1: Несколько тысяч жителей города добровольно вступили в ряды народного ополчения. Для противовоздушной обороны создали 409 групп самозащиты. В них участвовало 11 тысяч курян. Более 20 тысяч человек работали на строительстве оборонительных рубежей вокруг города. В самом Курске были построены огневые точки и баррикады.
2: августа 1941 года первые вражеские бомбы упали на железнодорожный узел. С этого дня немецкие самолеты почти ежедневно появлялись над городом.
1: Сражение за Курск началось 2 ноября 1941. Воины 3-го батальона вели бои в районе кирпичного завода. Несмотря на то, что здесь врагу был нанесен серьезный урон, батальону пришлось отойти на следующий рубеж.
2: После многочасового боя на подступах к городу и на его улицах части стрелковой дивизии и полки народного ополчения оставили областной центр. 3 ноября 1941 года началась оккупация, продлившаяся долгих 15 месяцев.
1: За это время в Курске было расстреляно около 3000 жителей. Около 10 тысяч человек угнано в Германию.
2: Из-за голода и антисанитарии в городе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. За период оккупации инфекционными заболеваниями переболели почти 45 тысяч человек. Более 11 тысяч погибли. Из довоенных 140 тысяч жителей в Курске после освобождения осталось лишь 90 тысяч.
1: но и в оккупации куряне вели активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Жители города поддерживали партизан, помогали попавшим в плен советским офицерам и солдатам вырваться из фашистской неволи.
2: В январе 1943 года началась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция, целью которой был разгром армии вермахта и освобождение крупных городов – Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова.
1: На Курск наступала 60-я армия Воронежского фронта под командованием генерала Черняховского. Немцы, пользуясь снежными заносами и бездорожьем, пытались удержаться в населенных пунктах, закрепившись на позициях по реке Тим.
2: Черняховский сформировал две ударные группы и направил их в обход Курска, севера и юга. 6 февраля советские войска сходу вступили в бой на окраинах города. Сопротивление врага резко возросло. Немцы сконцентрировали здесь части 5 пехотных и 1 танковой дивизии, возведя сеть опорных пунктов.
1: Штурм начался в ночь на 8 февраля 1943 года. Сражение носило яростный характер, но уже к утру советским бойцам удалось прорваться в город.
2: Утром Кировский район и железнодорожный узел были освобождены, а к вечеру большая часть Курска была зачищена, немцы спешно отступали. В знак освобождения города на здании Дома пионеров водрузили красное знамя.
3: Говорит Москва. 8 февраля войска генерал-майора товарища Черняховского в результате стремительного наступления овладели городом Курск. Взяты большие трофеи, которые подсчитываются Совинформбюро.
1: После Курск на долгие месяцы стал прифронтовым городом. Уже летом 1943 года началась Курская битва, одно из ключевых сражений Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому. В ожесточенных боях на северном и южном фасах Курской дуги советские войска остановили наступление вермахта и перешли в контрнаступление.
2: Возрождение Курска началось сразу же после освобождения. Масштаб разрушений был колоссальным. Архитектура города была разрушена на 96%. Уцелели лишь отдельные здания. Необходимо было восстанавливать промышленность, жилье, больницы, школы, водопроводы, электростанции.
1: Уже в феврале 43-го года открылись кинотеатр и драматический театр. К концу войны частично были восстановлены колхозы, машино-тракторные станции, открылись школы. В первую послевоенную пятилетку заработали ключевые предприятия. К 50-му году городское хозяйство Курска было полностью восстановлено.
2: Огромен вклад курян в победу над фашистской Германией. Более 212 тысяч отдали свои жизни. 266 удостоены звания Героя Советского Союза. 61 ордена славы 3 степеней.
1: Их подвиги навсегда вошли в летопись Великой Победы. Это и Иван Любимов, повторивший подвиг Моресьева, вернувшись после тяжелого ранения в строй. И Семен Косинов, штурман самолета, экипаж которого направил свою горящую машину на скопление фашистских танков.
2: Сохранится в памяти и мужество курянки Екатерины Зеленко, единственной летчицы, совершившей воздушный таран. И мужество разведчиц Веры Терещенко и Вали Декановой, погибших, но не выдавших своих товарищей по оружию. Имена героев, павших на полях сражений, увековечены в названиях улиц, площадей и школ, запечатлены в граните и мраморе многочисленных памятников.
1: В 1980 году Курск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, а в 2007 указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Курску было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 990 000 рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 990 000 рублей. С учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Зарубинку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Бойцы также взяли под контроль Гоптовку, блокировали до 180 боевиков ВСУ в районе Ольховатки. Нанесли поражение подразделениям противника внутри котла в районах Малой Волчьи и Бузова. Все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области пресечены, подчеркнули в ведомстве. Это важный шаг для расширения зоны безопасности у границ России. Теперь под нашим контролем находится еще одна трасса на Харьков Е-105. За минувшие сутки ВСУ 189 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 104 беспилотника. В Грайворонском округе погиб мужчина. В Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 13 человек. 10 сентября мужчина погиб, еще 2 человека ранены после удара беспилотника по автомобилю в Волоконовском округе. Трагедия случилась в районе поселка Пятницкое, а в Шебекино дрон ударил по парковке административного здания. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Искренние соболезнования близким погибших. В этом году на благоустройство 6 общественных пространств в Белгороде по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделено более 134 миллионов рублей. На 5 объектах работы уже завершены. В сквере на улице Князя Трубецкого вложена новая плитка, смонтировано освещение, установлены перголы, качели и скамьи, выполнено озеленение. В Комсомольском сквере завершен второй этап благоустройства. Здесь появилась детская игровая площадка, созданная с учетом пожеланий жителей. Третий этап благоустройства сквера на улице Дегтярева позади. Здесь появилась полноценная современная детская площадка. В Есенинском сквере обновлены асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, отремонтированы амфитеатр, колонны и карниз, установлены скамьи, качели и теневые навесы. Высажен газон, кустарники и более 1500 многолетников. Также завершено благоустройство бульвара на проспекте Богдана Хмельницкого. Там отремонтирована пешеходная связь и обустроена велодорожка. В работе остается еще один объект – четная сторона пешеходной зоны на проспекте Ватутина. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, общая готовность – 85%. Подрядчик заканчивает установку малых архитектурных форм. Все работы завершат до конца месяца, сообщил глава региона. В Красненском округе стартовала уборка технических культур и севозимых. В рамках уборочной кампании предстоит обработать более 6 тысяч гектаров сои, почти 5 тысяч гектаров подсолнечника, более 3 тысяч гектаров сахарной свеклы и 319 гектаров льна. Сейчас сахарная свекла убрана с площади 306 гектаров. Объем урожая составил 13,3 тысячи тонн, при урожайности 437 центнеров с гектара. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Радио З.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси готовенького.

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно, скажи.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

меня сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алая струйка кровь катилась прямо на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стал.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории России. Путин уточнил, что речь идет в частности об обучении детей и преподавании им русского языка. По мнению президента, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Глава государства указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, а также необходимости ухода за тяжело больным и иным уважительным причинам. Напомню, выборы в стране состоятся с 18 по 20 сентября. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В России планируют увеличить число автомобилей такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Минтрансе. Ведомство также намерено привлекать и обучать больше водителей для перевозки семей с детьми. Кроме того, ранее предлагалось дать пассажирам возможность заранее заказывать машину с нужным количеством детских кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волну?

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ну что ж вы, братцы, с грустными глазами, молчите, дружно головы склонив. Прорвемся, братцы, Родина за нами, смиренно дышит цветом зрелых нив. Вернемся, братцы, верю, что вернемся, чертям назло и бедам вопреки. Еще не раз друг другу улыбнемся, когда вернемся с берега реки. И пусть война скрипит зубами тошно, и 100 орудий залпами орет. Она безумна, лжива и безбожна, но мы-то знаем, кто кого сожрет и кто кого поставит на колени, схватив за горло крепкой пятерней. Кто вырос под небесной русской сенью, того не взять бесчинством и войной.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: следующего музыкального часа на Радио Z ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории России. Путин уточнил, что речь идет в частности об обучении детей и преподавании им русского языка. По мнению президента, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Глава государства указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, а также необходимости ухода за тяжело больным и иным уважительным причинам. Напомню, выборы в стране состоятся с 18 по 20 сентября. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. В России планируют увеличить число автомобилей такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Минтрансе. Ведомство также намерено привлекать и обучать больше водителей для перевозки семей с детьми. Кроме того, ранее предлагалось дать пассажирам возможность заранее заказывать машину с нужным количеством детских кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Напишите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

0: музыки «Ребята с нашего двора», исполнитель и композитор Владимир Патрушев, автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись, минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

0: Радио Z.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Какие только бури не слетали на молодость твою и седину, а ты стоял, как сделанный из стали, и в огненной дуге, и в старину.
1: Курск – один из древнейших русских городов, впервые упомянутый в летописи в 1032 году. Здесь ратники охраняли рубежи от набегов степных кочевников.
2: В начале XVI века курские земли вошли в состав Московского государства. Городу пришлось выдержать несколько осад польских и казацких войск.
1: В первой половине XVII века на Курскую землю обрушилась серия новых нашествий. По Муравскому шляху пришли более 20 тысяч кочевников. Ногайцы разорили дотла Ямскую слободу, сожгли дома и разграбили Введенскую церковь. Курский воевода, собрав около 1500 человек, выступил против татарских отрядов и нанес им тяжелое поражение.
2: Во время Отечественной войны 1812 года куряне тоже не остались в стороне. В народное ополчение вступили 14 тысяч пеших воинов и 300 конников. После того, как Москва была оставлена русскими войсками, Курский край принял беженцев из столицы.
1: Отозвались жители Курской губернии и на события Крымской войны. Здесь было сформировано 17 дружин народного ополчения. Пешком, преодолев более 1000 верст, они прибыли к осажденному Севастополю, где приняли участие в обороне города.
2: Немало курян прошло через бои Кавказской войны. Наибольшая слава выпала на долю фельдмаршала Александра Борятинского. Именно ему удалось сломить сопротивление горцев, пленить имама Шамиля и фактически положить конец многолетней борьбе.
1: С началом Великой Отечественной войны многие куряне ушли на фронт по мобилизации. В райвоенкоматы было подано около 1500 заявлений от добровольцев.
2: В городе стало производиться вооружение – гранаты, горючая смесь для борьбы с танками. В первые же дни войны создали истребительные батальоны для охраны предприятий, поддержания порядка в городе и борьбы с диверсантами.
1: Несколько тысяч жителей города добровольно вступили в ряды народного ополчения. Для противовоздушной обороны создали 409 групп самозащиты. В них участвовало 11 тысяч курян. Более 20 тысяч человек работали на строительстве оборонительных рубежей вокруг города. В самом Курске были построены огневые точки и баррикады.
2: Августа 1941 года первые вражеские бомбы упали на железнодорожный узел. С этого дня немецкие самолеты почти ежедневно появлялись над городом.
1: Сражение за Курск началось 2 ноября 1941. Воины 3-го батальона вели бои в районе кирпичного завода. Несмотря на то, что здесь врагу был нанесен серьезный урон, батальону пришлось отойти на следующий рубеж.
2: После многочасового боя на подступах к городу и на его улицах части стрелковой дивизии и полки народного ополчения оставили областной центр. 3 ноября 1941 года началась оккупация, продлившаяся долгих 15 месяцев.
1: За это время в Курске было расстреляно около 3000 жителей. Около 10 тысяч человек угнано в Германию.
2: Из-за голода и антисанитарии в городе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. За период оккупации инфекционными заболеваниями переболели почти 45 тысяч человек. Более 11 тысяч погибли. Из довоенных 140 тысяч жителей в Курске после освобождения осталось лишь 90 тысяч.
1: страной в оккупации куряне вели активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Жители города поддерживали партизан, помогали попавшим в плен советским офицерам и солдатам вырваться из фашистской неволи.
2: В январе 1943 года началась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция, целью которой был разгром армии вермахта и освобождение крупных городов – Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова.
1: На Курск наступала 60-я армия Воронежского фронта под командованием генерала Черняховского. Немцы, пользуясь снежными заносами и бездорожьем, пытались удержаться в населенных пунктах, закрепившись на позициях по реке Тим.
2: Черняховский сформировал две ударные группы и направил их в обход Курска, севера и юга. 6 февраля советские войска сходу вступили в бой на окраинах города. Сопротивление врага резко возросло. Немцы сконцентрировали здесь части 5 пехотных и 1 танковой дивизии, возведя сеть опорных пунктов.
1: Штурм начался в ночь на 8 февраля 1943 года. Сражение носило яростный характер, но уже к утру советским бойцам удалось прорваться в город.
2: Утром Кировский район и железнодорожный узел были освобождены, а к вечеру большая часть Курска была зачищена, немцы спешно отступали. В знак освобождения города на здании Дома пионеров водрузили красное знамя.
3: Говорит Москва! 8 февраля войска генерал-майора товарища Черняховского в результате стремительного наступления овладели городом Курск. Взяты большие трофеи, которые подсчитываются Совинформбюро.
1: После Курск на долгие месяцы стал прифронтовым городом. Уже летом 1943 года началась Курская битва, одно из ключевых сражений Второй мировой войны, положившее начало коренному перелому. В ожесточенных боях на северном и южном фасах Курской дуги советские войска остановили наступление вермахта и перешли в контрнаступление.
2: Возрождение Курска началось сразу же после освобождения. Масштаб разрушений был колоссальным. Архитектура города была разрушена на 96%. Уцелели лишь отдельные здания. Необходимо было восстанавливать промышленность, жилье, больницы, школы, водопроводы, электростанции.
1: Уже в феврале 43 года открылись кинотеатр и драматический театр. К концу войны частично были восстановлены колхозы, машино-тракторные станции, открылись школы. В первую послевоенную пятилетку заработали ключевые предприятия. К 50-му году городское хозяйство Курска было полностью восстановлено.
2: Огромен вклад курян в победу над фашистской Германией. Более 212 тысяч отдали свои жизни. 266 удостоены звания Героя Советского Союза. 61 Ордена Славы трех степеней.
1: Их подвиги навсегда вошли в летопись Великой Победы. Это и Иван Любимов, повторивший подвиг Моресьева, вернувшись после тяжелого ранения в строй. И Семен Косинов, штурман самолета, экипаж которого направил свою горящую машину на скопление фашистских танков.
2: Сохранится в памяти и мужество курянки Екатерины Зеленко, единственной летчицы, совершившей воздушный таран. И мужество разведчиц Веры Терещенко и Вали Декановой, погибших, но не выдавших своих товарищей по оружию. Имена героев, павших на полях сражений, увековечены в названиях улиц, площадей и школ, запечатлены в граните и мраморе многочисленных памятников.
1: В 1980 году Курск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, а в 2007 указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Курску было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев сообщил о начале сева озимых культур в Белгородской области. Аграриям предстоит засеять 361,5 тысячу гектаров. Основную часть площадей займет пшеница. Под нее отведено более 348 тысяч гектаров. Кроме того, более 12 тысяч гектаров планируют выделить под тритикале, а 400 гектаров под рожь. Сейчас уже засеяно 18,3 тысячи гектаров озимых. В полевых работах задействуют 304 посевных комплекса, 935 зерновых сеялок, свыше 2000 культиваторов и 585 машин для внесения минеральных удобрений. Для работ заготовили более 90 тысяч тонн семян отечественной селекции. В Белгородском художественном музее открыли выставку петербургского художника Виктора Тихомирова «Живи да радуйся». Более 20 картин и почти 4 десятилетия в искусстве. В экспозиции натюрморты, городские виды и портреты известных людей. Среди них Иван Охлобыстин и Виктор Цой, с которым автор был лично знаком. Отдельное место занимают полотна, вдохновленные творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Для нашего региона Виктор Тихомиров приготовил еще одну премьеру, которую можно увидеть до проката. Фильм «Евгений Телегин», который он поставил по своему же сценарию. Музей готов организовать показ фильма «Евгений Телегин» по заявкам для групп от 20 человек. Кроме того, ленту покажут на «Ночи искусств» в начале ноября. Спортсменка из Белгородской области завоевала серебро и бронзу на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. В программу Кубка Доброй Воли вошли соревнования по 6 дисциплинам этого вида спорта. За победу сражались более 800 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Таджикистана, Турции и Узбекистана. В составе сборной России принимала участие воспитанница отделения гребли на байдарках и каноэ спортшколы Олимпийского резерва «Молодость» Старого Оскола Дарья Ушакова. Она выиграла серебро в заезде каноэ двоек на дистанции 500 метров, а в смешанной эстафете Дарья Ушакова в команде других спортсменов стала бронзовым призером. Тренирует спортсменку Сергей Бандурин. Белгородские пенсионеры достойно представили регион на Всероссийской спартакиаде, прошедшей в Пензе. Масштабное спортивное событие, организованное в рамках госпрограммы «Спорт России», собрало 735 участников из 79 регионов России, а также гостей из Республики Беларусь, Казахстана и Финляндии. Соревнования прошли по 8 видам спорта. Скочек Нина завоевала золото в личном зачете по полевой стрельбе, Екатерина Бражникова – серебро в настольном теннисе. Кроме того, наша команда получила диплом победителя в номинации «За яркое представление команды на церемонии открытия». Напомним, создавать условия для активного долголетия и улучшать качество жизни людей старшего возраста – важные задачи нацпроекта «Семья». Творческие студии, образовательные курсы, спортклубы и многое другое – все это становится доступным для старшего поколения благодаря программе «Активное долголетие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

Предательства нет, охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало

облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре +22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: электронные сны. И запустится...
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев сообщил о начале сева озимых культур в Белгородской области. Аграриям предстоит засеять 361,5 тысячу гектаров. Основную часть площадей займет пшеница. Под нее отведено более 348 тысяч гектаров. Кроме того, более 12 тысяч гектаров планируют выделить под тритикале, а 400 гектаров под рожь. Сейчас уже засеяно 18,3 тысячи гектаров озимых. В полевых работах задействуют 304 посевных комплекса, 935 зерновых сеялок, свыше 2000 культиваторов и 585 машин для внесения минеральных удобрений. Для работ заготовили более 90 тысяч тонн семян отечественной селекции. В Белгородском художественном музее открыли выставку петербургского художника Виктора Тихомирова «Живи да радуйся». Более 20 картин и почти 4 десятилетия в искусстве. В экспозиции натюрморты, городские виды и портреты известных людей. Среди них Иван Охлобыстин и Виктор Цой, с которым автор был лично знаком. Отдельное место занимают полотна, вдохновленные творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Для нашего региона Виктор Тихомиров приготовил еще одну премьеру, которую можно увидеть до проката. Фильм «Евгений Телегин», который он поставил по своему же сценарию. Музей готов организовать показ фильма «Евгений Телегин» по заявкам для групп от 20 человек. Кроме того, ленту покажут на «Ночи искусств» в начале ноября. Спортсменка из Белгородской области завоевала серебро и бронзу на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. В программу Кубка Доброй Воли вошли соревнования по 6 дисциплинам этого вида спорта. За победу сражались более 800 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Таджикистана, Турции и Узбекистана. В составе сборной России принимала участие воспитанница отделения гребли на байдарках и каноэ спортшколы Олимпийского резерва «Молодость» Старого Оскола Дарья Ушакова. Она выиграла серебро в заезде каноэ двоек на дистанции 500 метров, а в смешанной эстафете Дарья Ушакова в команде других спортсменов стала бронзовым призером. Тренирует спортсменку Сергей Бандурин. Белгородские пенсионеры достойно представили регион на Всероссийской спартакиаде, прошедшей в Пензе. Масштабное спортивное событие, организованное в рамках госпрограммы «Спорт России», собрало 735 участников из 79 регионов России, а также гостей из Республики Беларусь, Казахстана и Финляндии. Соревнования прошли по 8 видам спорта. Скочек Нина завоевала золото в личном зачете по полевой стрельбе, Екатерина Бражникова – серебро в настольном теннисе. Кроме того, наша команда получила диплом победителя в номинации «За яркое представление команды на церемонии открытия». Напомним, создавать условия для активного долголетия и улучшать качество жизни людей старшего возраста – важные задачи нацпроекта «Семья». Творческие студии, образовательные курсы, спортклубы и многое другое – все это становится доступным для старшего поколения благодаря программе «Активное долголетие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. И танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Письма учеников села Каразея Куйтунского района.
2: Солдатики и все-все-все военнослужащие, вы наша надежда. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы защищаете нашу Родину. Я хочу, чтобы на земле царил мир, и мама чаще улыбалась. Ваша служба очень нелегкая и очень важная. Вы каждый миг рискуете своей жизнью ради нас, своих родных и друзей. Я горжусь вами, ведь наша армия самая сильная и мощная. Надеемся, что враг будет наконец повергнут. Пусть рядом с вами будут только верные товарищи. Вы все очень храбрые и смелые, настоящие герои. Очень ждем вас. Возвращайтесь скорее домой.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: земля.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Открывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: домой.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио З.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

все песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливым. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Уходит день, вливаясь в век,

шепчет он.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. We'll be right back.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Если мы одной веры поклянемся быть вместе, чтоб любви наши звезды в нашем сердце зажгли.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Берега заката тянутся к лагерю.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.